Полторать твою мать и у школы до директора выкликать. Бо учишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать. Научите меня зараблять гроши у споживецкий кошек.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўразум.
1: У ноч на сераду украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Санкт-Петербургу. У гэты дзень там адкрыўся міжнародны эканамічны форум, на які прыехаў Пуцін.
2: Гэта стала адказам на шматгадзінны масіраваны ракетны ўдар па Кіеве, які адбыўся напярэдадні, і ў выніку якога шасцёра загінулі і 79 чалавек пацярпелі.
1: Як украінцы перажываюць эскалацыю і калі скончыцца вайна? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з блогерам Балагановым. Яго сапраўднае імя Александр Рыкаў.
3: Мы апошнімі днямі глядзім кожную раніцу з такім болем і жахам інфармацыю, бо фактычна кожную ноч апошнім часам больш за ўсё дастаецца там Кіеву, Дніпру, іншым такім вядомым, любімым намі гарадах. Якая сітуація? Як вы переживаете гэтыя ночы? Ці атрымліваецца сіл набрацца, выспацца? Ну і ўвогуле, што адбываецца?
4: Не, ну, для меня это чистая агонія Путіна. Паніка. Он отлично понимает, что у него везде наступает жопа. И он приступил к последнему своему этапу через терроризм гражданского населения. Просто через терроризм самый элементарный. Знаешь, это, конечно, неправильно говорить. Но за вот эти 5 лет мы к чему-то уже все-таки такому... Ты все равно хочешь, не хочешь, ты привыкаешь. Тебе самое сложное — это реакция видеть, ну, реакция детей, потому что когда среди ночи вот этот первый взрыв, вот, если раньше мы там еще 3 года назад там до 12 ночи ли мониторили, будет обстрел, не будет, прятаться, не прятаться, то теперь ты уже с этим живешь и просыпаешься только когда вот начинается сумасшедшая канонада. И вот когда ты видишь, когда твой ребенок скакивает и бежит в коридор, и раздаются эти взрывы, и его вот этот шок, вот это для тебя самые тяжелые моменты, что его надо срочно куда-то отвезти, спрятать, чтобы он себя чувствовал в безопасности. А так, ну я не скажу, что мы от этого, не знаю, как сказать, оно страшно, но оно на самом деле страшно, потому что ты ж не знаешь, куда прилетит, что прилетит, какая будет беда, где собьют, над чьей головой, потому что ты ж видишь сам по количеству разрушений и тому видео, сколько страждает, ну, страдает просто частного сектора, домов обычных, в гражданские дома прилетает, ну, вот высокоэтажки, шахеды регулярно прилетают, ну, колоссальная беда.
3: Слухай, вот Балаг, этот самый, боже мой, выскочило из головы, новый керавнік администрации президента, боже мой.
4: Буданов,
3: во. Написал, что атрымаў от Зеленского, ну, как бы такое доручение, типа жадання, каб до конца года ўсё ж таки выйти на спынение боевых дзеянняў, там, на некое замирение. Я читаю, что Порошенко увогуле как бы заклікае до того, каб терминова прыйсці до некого пагаднення, спыніць войну и гэтак далей. Наколькі вось ты, живучи там унутры, переживаючи все, что отбываецца, верыш у тое, что гэта магчыма зрабіць не тое, вот як кажа Порошенко, ближайшим часам, а нават до конца года, як хоча Зеленский и дае доручение Буданову.
4: Знаешь, мы на этот счет недавно спорили с моим другом. Мы часто верим в наши желания, мы же хотим, чтобы это все закончилось. Поэтому мы цепляемся за любую соломинку, за любую такую информацию, которая дает нам надежду, что этот кошмар закончится. Верю ли я? Я верил это, и что он в 22-м закончится, и в 23-м. И я в 24-м друзьям говорил, все уже закончится. Сейчас я уже это не говорю, но я также верю. Я верю, что санкции Мадяра, санкции наших спецслужб, работа наших героев на линии фронта это закончит.
3: Увогуле, калі казаць пра тое, колькі цягнецца вайна, нават калі не браць пачатак з 2014 года, а ўзяць толькі вось гэтую вялікае, як называюць, вялікае варванне з 22 года, то вайна ўжо цягнецца больш, чым вялікае отечественная, як гаварылі ў Савецкім Саюзе. Магчыма, нават ўжо болей, ну ці блізка ўжо да другой сусветнай вайны. Як украінцы маральна-псіхалагічна спраўляюцца вот столькі часу, вот и такая жудасная война.
4: Не, ну я ж не буду рассказывать, что все хорошо. Все устали, это понятно, но все понимают, что никто им сдаваться не будет, никто им отдавать территории не будет. Вот. А тут же, знаешь, тут больше такая философская. Все вот с кем... Ну, я опять же по своему кругу говорю, что вот у нас украли там 10% нашей жизни. Вот просто ее украли. У кого-то ее... Это еще у нас просто украли, что мы не можем там жить нормальной жизнью. У кого-то ее просто забрали. Человек жил, наслаждался, у него была семья, бизнес, там, я не знаю, работа, путешествия. Его просто нету. И вот это больше состояние. Особенно деток жалко. Вот наши дети пошли в школу. Они не знают, что такое жить без войны. Они, у них очень редкие дни, когда в школе не надо бежать в бомбоубежище. Это хорошо, что в некоторых школах есть бомбоубежище, а где-то нету. Им надо перебегать из школы куда-то прятаться. И вот этот режим, хотя я смотрю по своему ребенку, даже они привыкли. Вот если не эти взрывы, и они уже к этому состоянию привыкли. Но это противно, это осознавать это тяжело очень. Но все мы мечтаем, чтобы это все закончилось. И знаешь, вот сейчас я себя ловлю на мысли, ведь тут же даже тоже большой парадокс. Мы говорим, мы хотим справедливого мира, это значит по линии разграничения. Но даже этот мир несправедлив, потому что преступники не несут никакой ответственности, потому что эта заложенная бомба все равно останется на будущее для мира, что можно повоевать, если у тебя есть ядерная бомба, можно прийти к соседу, если ты больше, забрать часть территории, рассказать, что еще Рюрик когда-то бегал или монголы там где-то бегали, поэтому мы хотим это забрать. А если кто-то вмешается, мы по вам запустим ядерную бомбу. И все. Это большая беда на будущее, я считаю.
2: Гэта программа «Евразумі», размова с Дмитра Лукашука с блогером Александром Балагановым Рыковым. Гаворка идзе про цяперашнюю ситуацию во Украине.
3: Ну, тым не менш, сапраўды, вот Украина навучилась и зрабіла вельмі, ну, складанай, назовем это мягко, жыццё для россиян нават вельмі далёка ад лініі фронта. І, можа быць, нарэшце яны зразумеюць, што вайна-то можа і вярнуцца. Яны ж ніколі не перажывалі вайну на сваёй тэрыторыі. Нават калі браць вот эту другую сусветную вайну, ну, да Москвы дашлі, а далей ніхто там, как бы, такой вайны-то асоба не адчуваў, ну, людзі сыходзі.

0: видят, что жизнь абсолютно каждого человека зависит, где российское ПВО собьет нашего гуся и обломки упадут ему на голову, тогда они начинают задумываться. И чем больше таких будет историй, чем больше будет лететь, вот как я их называю, гусей на территорию Российской Федерации, каждый день тысячи, тем быстрее они скажут, что Путин, нам не нужны развалины, какие-то поля, какие-то то, что мы уже стерли с лица земли, давай заканчивать. Может, тогда что-то поменяется. Хотя я хотел бы, чтобы его сами русские свергли, повесили на Красной площади за то, что он убил минимум миллион русских людей. Это он убил их. Наши просто их останавливали. А убил именно Путин со своей командой. Вот все они должны перестать. Не может международный суд справиться, пусть справится какой-то российский, в кавычках. Не может российских, пусть делятся на 5 частей, и каждый суд вытаскивает себе своего военного преступника. Кто-то себе в регион заберет Шойгу, кто-то Путина в Питер, я не знаю, в Москве, пусть там еще кого-то садят. Сибирь своих найдет преступников, и Дальний Восток то же самое.
1: Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука і блогера Александра Балаганова. Ён расказаў, як Украіна перажывае масіраваныя атакі з боку Расіі і паразважаў пра тэрміны заканчэння вайны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
3: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 同じの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に
1: Яшчэ одна цікавая гісторыя. Ураджэнец Беларусі Раман Гофман узначаліў Масад, адну з самых вядомых разведслужбаў свету. Менавіта гэта ізраільская спецслужба пасля другой сусветнай вайны праславілася аперацыямі па вышку і прыцягненні да адказнасці нацыстоўскіх злачынцаў, якія хаваліся ў розных краінах. Як у Ізраілі ўспрынялі прызначэнне ўраджэнца Беларусі, чаго чакаюць ад новага кіраўніка Масада, пра гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавядае Ілля Бязручка, корэспандэнт ведущий 9 канала Израиля.
2: Личность Романа Гофмана, она легендарна для Израиля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам. И, собственно говоря, он был самым старшим офицером армии обороны Израиля, получившим ранение. И он является весьма известной фигурой, особенно после этого случая. Потом, позже, он был назначен военным секретарем премьер-министра государства Израиля Бениамина Нетаньяху. И после этого на него начали все пристальнее и пристальнее смотреть в израильском обществе журналисты, рассматривать его под разными углами, да, кто он. И буквально после того, как появилась новость о том, что одним из вероятных кандидатов вот имени премьер-министра по израильскому законодательству премьер-министр решает, кто будет следующим главой разведки, а как только эта новость появилась, в общем-то, начали обсуждать, достоин ли, может ли занять, да, боевой генерал, да, с опытом управления дивизией, учебным центром, но все-таки это человек из армии, но не из разведки.
3: Имя Романа Гофмана несколько годов тому сгадывалось у связи с певным конфликтом. Те могли бы вы подробязнее расповесть про эту историю?
2: Несколько лет назад был достаточно громкий случай по поводу того, как подростка Уриэль Макайса, ему тогда было 17 лет, удерживала служба внутренней безопасности Израиля Шабак в задержании, под арестом на протяжении достаточно длительного времени. Сначала это было полтора месяца под арестом в специальной тюрьме, потом это полтора года под домашним арестом. И причина этого задержания была, что он якобы распространял некую информацию конфиденциального свойства. И одним из тех людей, которые якобы принимали участие в передаче ему этих данных, был Роман Гофман. Тогда он занимал должность командира 210-й дивизии территориальной, которая воюет на севере нашей страны, в районе сирийской, ливанской границы. И стали разбираться, что там произошло. Оказалось, что история гораздо сложнее. Были некие операции влияния на противников, на группировки в Сирии и в Ливане. Это иранские прокси-группировки. И один из офицеров дивизии, который, в общем-то, занимался подобными операциями, предложил распространять ряд асинт-материалов, доступных всех, не секретных, через телеграм-группы различные, в том числе и этого подростка. Но сам тот факт, что, в общем-то, подросток был задержан по подозрению и прочее, привел к таким некоторым размышлениям на тему того, морально-этических качеств Романа Гофмана. Так звучал посыл от тех сторонников Уриэль Макайса, да, этого подростка. В тот момент, в 22-м году, ему было 17 лет, сейчас он гораздо уже старше, взрослый человек. Но позже выяснилось по ходу расследования, что на самом деле задержали его не за те материалы, которые распространялись через разведку 210-й дивизии, а из-за того, что, в общем-то, были другие офицеры военной разведки, которые делились другой информацией по другому участку фронта, и она уже была, да, действительно секретна, тех офицеров задержали, но в ситуации вроде бы как разобрались, осадочек остался. Обсуждали, конечно же, и на уровне Высшего суда справедливости богатства в Израиле, а достоин ли человек с подобной историей в своей биографии занимать должность главного разведчика. В итоге судьи богатства Верховного суда пришли к выводу, что да, достоин.
3: А какие чекания у израильском громадстве у связку с призначением Романа Гофмана директором Масада?
2: Большинство людей смотрят на Романа Гофмана с большой надеждой, потому что другой взгляд, человек из вне системы, который может принести нечто новое. Премьер-министр Нетаньяху, когда говорил, почему он назначает Романа Гофмана, он говорил о том, что это человек, который проявил креативность и военную хитрость во время своей службы. Благодаря его некоторым решениям была возможность проводить те или иные операции. И вот 2 июня, когда назначали на должность Романа Гофмана, официальная церемония прощания с предыдущим главой Дэдди Барне и назначением нового главы Масада, Нетаньяху говорил о том, он рассказывал историю Романа Гофмана, как он в 90-е годы репатриировался из Беларуси, из небольшого города Мозырь со своей семьей, как он прокладывал свой путь в израильском обществе, что он долгое время в Беларуси не знал о том, что он еврей, он узнал, столкнулся с антисемитизмом. Потом в Израиле он попал в другую абсолютно страну, в другое общество. И здесь он прокладывал себе путь абсолютно самостоятельно через спорт, через армию, через саморазвитие. И, в общем-то, часть вот как раз-таки его этой истории как репатрианта, выходца из Беларуси, является очень важным элементом того, каким образом его презентует в том числе и руководство государства для общества. И этому уделяется достаточно много внимания, потому что впервые за очень долгое время, наверное, лет 60, если не больше, в истории государства Израиль такую должность занимает именно репатриант, выходец из Беларуси. В общем, со стороны впечатления, которое он производит, очень серьезного, внушительного и содержательного человека. Ожидание у людей, конечно же, что продолжится противодействие иранской угрозе, угрозе иранских прокси, и что под его руководством Моссад снова будет выходить за рамки, да, то есть думать за скобками и пытаться креативить, потому что это именно та характеристика, которую подчеркивали многие и журналисты, и политики, когда говорили о фигуре Романа Гофмана. Это то, видимо, чем он славится в кругах военных, своим особым подходом к решению очень сложных и непростых задач, которые требуют и ответственности, и смелости в том числе.
1: Гэтак кажа Ілля Бязручка, вядучы 9 канала Ізраіля, ураджэнцу Беларусі Раману Гофману, 52 гады, з яго прызначэннем на пасаду кіраўніка Масада. Ізраільскае грамадства звязвае чаканні, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранні арганізатараў нападу Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка 23 году. Працягнем беларуска-ізраільскі, так бы мовіць, тэмат у другой палове гэтай гадзіны, а наперадзе праз 4 хвіліны прогноз надвор'я і культурніцкая афіша.
4: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: У музеі пам'яті Сибіру у Білостоку виступив російський письменник, публіцист та дослідчик совєтської спадщини Сергій Лебедєв, який стало живе у Німеччині. Білоруському читачу він відомий дякуючи перекладам, які друкувалися на сторонках літературного часопису «Дієслов». Твори Лебедєва присвячені пам'яті про совєтські репресії, наступстви тоталітаризму. Неодноразово раїла гэтыя тексти до читання Нобелівська лауреатка Святлана Алексєєвич. Про той, чому відсутність адказності за злочинстві Совету провела до війни в Україні, ці здольна сучасна Росія переасенсувати своє минуле, до чого варто рихтуватися країнам, які мяжують з РФ. Сергій Лебедєв розповідає у програмі «Гость рації», гутарку веде Ольга Сямашка.
1: Гость рації.
2: Господар Сергій, добрий день. Які ваші ураження від перебування у Белостоку, у Польщі? Гэта країна знаходилася тільки часово під совєтською окупацією, але до гэтага считывається те, що ми, в принципі, бачимо в Білорусі, в Росії, у словах, у міфах, у мові. Як вам бачиться гэта все? Які, може бути, актуальні питання прогучалі під час лекції?
3: Ну, мені взагалі кажеться, що Польща доволі хорошо все-таки розуміє, що такое був совєтський режим. И вопрос не в польском понимании, а вопрос в том, как это понимание транслировать, так сказать, западнее, да, чтобы оно не оставалось географически лимитированным в польской границе, для того, чтобы был язык и были мосты, для того, чтобы, не знаю, в Испании, Италии или Франции люди действительно понимали, что такое был этот оккупационный режим.
2: Пасля лекцыі вы шмат казалі пра савецкую акупацыю, пра рэпрэсію тыя часы на розных землях і указалі на тое, што не адбылося неабходнага пераасэнсавання таго, што было. Як вы лічыце, у які момант варта было б гэта зрабіць, які фактычна зараз упушчаны?
3: Слушайте, ну, в канцы 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. И на самом деле были довольно разные тенденции внутри либерально-демократического сообщества, в том числе довольно радикальные. Те, кто требовал полного распуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки музей советских преступлений. Проблема в том, что победил некий мейнстримный дискурс, который все-таки предполагал некоторый компромисс с государством. И там есть довольно интересный разрыв, потому что по итогам социологических опросов, которые в тот момент проводились, они были уже свободными, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. От юридического до административного, то есть лишения права занимать некоторые посты и так далее. Более 50% – это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым. Это не панацея. Юридическое преследование, опять же, не панацея. Но здесь мы можем говорить о том, что не было не дано никакого ответа вообще на этот запрос. И более того, это отсутствие ответа до сегодняшнего дня не проблематизируется, не осмысляется самими участниками тогдашней, да, тогдашней политической борьбы.
2: Коли вспоминать ты 80-90-е годы, то пам'ятається, наприклад, той же самый часопис «Огонек», який доходив і кватери Білорусі, і там, по-моєму, вже було зроблено все. Там були розповіді про репресії, були дзённики сосланих у Сибір, було винищення фактично культа Сталіна, було розказано про діяння Політбюро. Чому все ж таки не трималося? Ні, відбувся такий ж процес денафікації, як, наприклад, у Германії.
3: Опять же, потому что был поставлен вопрос о памяти о жертвах, но не был поставлен и реализован вопрос об ответственности преступников. И довольно забавная история с журналом «Огонек», который очень показательна. Я тоже его помню, 80-е годы. Я был довольно маленький, но все равно это ощущение, как семья его ждала, как там была эта правда. Но есть довольно странная ложка дегтя в этой истории, да, вы помните, это был Виталий Коротич, главный редактор, которого идеализировали. Сейчас по материалам открытых архивов КГБ мы знаем, что Коротич был многолетним, очень известным и испытанным агентом КГБ. Еще начиная с ранних 60-х годов, он сыграл огромную роль в дискредитации украинского национального движения, то есть не движения времен Второй мировой войны, а украинского диссидентского движения. И в этом смысле мы видим, как в этой игре и в этих, как бы, да, дискуссиях о памяти реализовывались эти красные линии. То есть память о жертвах – да, и КГБ, и советское государство в поздние 80-е годы вполне положительно к этому относились. И в некоторых случаях первые памятники жертвам репрессий устанавливались с помощью КГБ. Но одновременно они требовали никакого разговора об ответственности, никакого называния имен преступников, никакого открытия архивов. И, к сожалению, именно по этой формуле жертвам, да, преступников не называем, и память этой сложилась.
2: И все равно для поколения, которое выросло на часописи «Огонек», и которое бачило на своей очи повставание незалежной Белоруссии, повставание, в принципе, незалежной России, которое так само клонулось на Запад, телемост был США, СССР, все ж таки было не шоканным, когда у Беларуси под Минском заявилась так званая линия Сталина, и тогда подавалось это... Может быть, это такая разовая акция у обмежеванной просторы. Зараз мы назираем, что, например, у той же России культ Сталина стал полновартостной культурно-исторической изъявой. Про Сталина кажут на державных концертах, кажут у научальных установах, и он активно уваходит уже все сегодня. Не глядячи на то, что еще живое поколение, которое помнит, что все-таки он названный одним из главных злочинцев у справе массовых репрессий на территории, которую охопливал Советский Союз.
3: Это, конечно, некий симптом, и некий показатель, что по России множатся Сталины. Да? Довольно часто это выставляется как некая инициатива на местах, инициатива коммунистической партии, инициатива еще кого-то, но они просто множатся. Но я бы не фокусировался так специфически, да, на фигуре, ну, то есть на этом присутствии, как будто это некий магический эффект. Это лишь... симптом и свидетельство того, что возвращается представление о всевласти государства, о том, что оно властно над жизнью и смертью своих подданных. В этом смысле не надо переоценивать символическое. Да, мы можем говорить, там, надо убрать Сталина, надо вернуть Сталина, но проблема в том, что Сталин жив в каком-то смысле практиках, да, потому что сегодняшняя война России против Украины – это самое кровавое, что происходит на этих землях со времен Второй мировой войны. И она, конечно, по своей безжалостности и бесчеловечности с российской стороны, именно сталинская. Когда Россия применяет зимой дальнобойное вооружение, чтобы заморозить украинские города, или применяет вооружение, чтобы прекратить экспорт зерна или подвоз, да, за этим, конечно, встает призрак Голодомора. Да, когда целую нацию, да, пытаются поставить на колени. И в этом смысле Сталин и сталинизм живы в масштабе преступлений, в масштабе крови, в масштабе какой-то бессовестной циничности, с которым это совершается.
2: И вы весь час повторяетесь, правда, что война в Украине является следствием беспокаранности тех злочинцев, кто здесь снял репрессию в советские часы. А коли уявить, как бы выглядала идеальная картинка, что это могло отбыться, какое персонсование, какое покарание, это был бы Нюрнбергский процесс номер два. Что это?
3: Есть огромный вариант, огромное разнообразие, то, что называется transitional justice measures, они могли быть полными, частичными, поздними и так далее. Но, во всяком случае, да, их база – это открытие оперативных архивов, то есть те, да, раскрытие имен тех, кто сотрудничал с властью. И, самое главное, запрет на занятие позиции власти в государственной системе для функционеров системы бывшей. То есть при всем ужасе, как бы, ну, не при всей... при всей неполноте того, что было сделано в Восточной Германии, например, согласно немецким законам, бывший полковник Штази не мог бы занимать высокие государственные посты в Новой Германии. Просто невозможно. Запрещено. Нельзя. Он мог пойти заниматься бизнесом, он мог пойти делать еще чего-то, он мог бы быть даже депутатом, но он не мог бы быть президентом государства.
2: Ну и маючи такі намёк на Владимира Путіна, не могу вас не спытаць, як бы вы обозначили державный строй, які зараз панує в Росії, і наколькі моцна зараз КДБ упісана агулам у державную владу?
3: Ну, КГБ на самом деле есть, как бы, да, государственная структура на сегодня, КГБ, ФСБ, их присны. Здесь довольно важно понимать, что тот выбор, который был совершен в 2000 году, я думаю, что тогда россияне голосовали вполне искренне за Владимира Путина, это не были фальшивые выборы, он был самым худшим из всех возможных. Потому что офицер КГБ – это не просто профессиональный параноик, это человек, который выращен и воспитан в очень определенной системе понимания мира. И в этой системе у людей нет субъектности, у них нет свободной воли. В их представлении сотрудников КГБ никто не может действовать, потому что их достоинство ущемлено, потому что люди хотят свободы. В понимании сотрудника КГБ всегда кто-то будет стоять и дергать за ниточки. Все организовано. Все кем-то проплачено. За всем стоит кто-то другой. И в этом смысле Путин не может читать политическую реальность. Он не может понять, почему случился первый Майдан. Потому что люди устали от своего коррумпированного правительства и так далее. И именно этот взгляд на мир предопределяет и предопределил всю цепочку последующих событий и всю цепочку преступлений.
2: И як вам кажется, будущее России на сегодня? Это все-таки затяжная война в Украине, это третья светная война. А может быть, можливы мир и справедливость, якая будет охопливать великие исторические промежки часа?
3: Слушайте, это, конечно, это невероятно. То есть, смотрите, Россия сейчас стремительно движется в сторону прошлого, а не в сторону будущего. И это не просто слова, это действительно погружение в архаику. Мы видим, в каком состоянии возвращаются из российского плена украинские солдаты и солдатки. Их пытают систематически. Это варварство, возведенное в систему. Это послание украинского общества. Да, мы хотим вас сломать и лишить духа. Такая массовость пыток, которые видны миру, потому что они потом выходят и несут знаки этих пыток на своих телах. Это действительно возвращение в 1937 год, год большого террора. Это не имеет того масштаба, но это имеет ту же глубину погружения в первобытность, в архаику. И в этом смысле, прежде чем говорить о каком-то будущем России, мы должны понимать, что она падает в прошлое, и этот лифт не останавливается. И прежде чем говорить о будущем, нам надо говорить о том, как нам предстоит возвращаться хотя бы на уровень настоящего, да, на уровень настоящего момента. И это только отправная точка для разговора, для понимания, потому что на самом деле даже российское либеральное сообщество, оно пока не хочет понимать масштаб этой архаизации, масштаб этого ужаса.
2: Дальше, почему российская интеллигенция так и не смогла спынить авторитарный режим?
3: Ну, это большой вопрос, могла она или нет его остановить, но она не хотела понимать степень действительно опасности. Потому что, ну, все всегда, как правило, говорили, ну, это болезнь в легкой форме, то есть Путин – это исключение, ну, это как-то пройдет, да, хотя это была болезнь в очень тяжелой форме, как мы сейчас видим. Но видите ли, когда ты признаешь, что ситуация критическая, это требует действий. Причем не просто каких-то, да, перформативных действий, еще чего-то, это требует, ну, жизнь на это положить, да. А когда ты говоришь, что это… Ну ладно, это так, это ничего. Ну, бывает, это такие там рецидивы, но они пройдут. Это позволяет тебе, с одной стороны, как бы поддерживать свою оппозиционность и так далее. Но, в общем, на самом деле ничего не делать и жить своей жизнью. И это довольно тяжелый выбор, который... Не тяжелый, это довольно такой, да, очевидный выбор, который, к сожалению, наше либеральное сообщество сделало в пользу преуменьшения действительной опасности.
2: Петр Сергій, зараз ви живете життя, яке, в принципі, нагадує життя і білоруських мігрантів у вигнанні. Ви живете не у своїй рідній країні, але активно працюєте, пишете книги, які примушають думати, які перекладають у тому ліку на українську мову, їх читають під час війни. Як ви бачите далі свою місію, хоча б і у вигнанні?
3: Називати речі своїми іменами, да, говорити о том, какова дійсна опасність, да, говорити о том, що дійсні жертви і дійсні люди, и культура, языки, кто нуждается в защите и помощи, это не россияне, это украинцы и украинки, потому что украинские писатели и писательницы гибнут на фронте, украинская культура уничтожается систематически, да, и россиянам следовало быть очень осторожными в том, как они требуют для себя помощи или поддержки, понимать действительную иерархию, кто нуждается сейчас в помощи и поддержке, и работать одновременно над тем, чтобы оппозиционная Россия перестала быть исключительно русской, чтобы была разрушена монополия русского языка и русской культуры на репрезентацию России в мире, и для того, чтобы те люди на Западе, которые говорят, надо разговаривать с Россией, понимали, что Россия – это не только русские, для того, чтобы этот колониальный имперский канон наконец пал, и, может быть, в этом была бы дверь будущего.
2: І коли прозважати над тим, як країни-сусідки з Росії змогли вирватися з совєтської спадщини, у цьому році у Білорусі мали протести, казали про те, що Росія могла увести війська, тому протести були так легко задушені. Мова України трималася, хоча і праз війну, але, в принципі, дорватися від постсовєтської простори. Як ви думаєте, чому в Білорусі так не трималося?
3: Я не спеціаліст по Білорусі, я думаю, що тут уместно було б спросити самих білорусів. Але я можу сказати одне, що в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. И однажды возникла действительная независимость от России.
2: Як ведется праца с перекладами ваших книг на іншие мовы? Где шакать презентация может быть у Белостоку?
3: Посмотрим. Это мой первый, к сожалению, очень короткий визит. Я думаю, что не последний. Одна из моих книг переведена на белорусский. Я думаю, что это, может быть, самый дорогой для меня перевод. Потому что мне очень важно, чтобы и в Беларуси, и в Украине, и в Грузии, и в Армении книги моих текстов существовали не через их там, русскую да, инкарнацию, а именно в переводе. Это знак уважения, знак признания того, что да, мы не можем, опять же, все читать через русский язык.
2: Дякую великий, Спадар Сахей, за размову.
3: Спасибо взаимно.
0: Гость рации. З гостем рацыі, расійскім пісьменнікам і публіцыстам Сергеем Лебедзевым камунікавала Вольга Асямашка. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім навіны спорту.
1: Радыё рацыя.

шедшая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застався. Тени дрижачей рукою дяди, життю викреслюють годы. Год ці 15, а листи рожися, яны

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Европейские страны распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Барановичах проводят учения по спынению массовых беспорядков с использованием зброи. У Мазыры провели пиратрусу активиста диаспоры за удел у акции до Дня воли у Польши. Про это и до іншай новины про 5 хвилин расскажет Анжеліка Ляльковская. Дочакаемся разом.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година Беларуси, полдень у Польши.
3: В Украине ушановали память детей, якія загинули у выніку войны. Краины Евразвязу закликают узмацнить визовые обмежования для россиян. Анджей Пачубот расповел, як зневоление поплывало на ягоную семью.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский поведомил, что с початку полномасштабного российского уварвания в Украину загинули уже больше за 700 детей. Поводле слов керовника державы, это только официально подтвержденные выпадки, и реальная колькость ахвяр может быть большей. Сегодня в Украине отзначается Международный день невинных детей, ахвяр агрессии. Першопочаткова дата была присвечена памяти детей, которые загинули або потерпели у вынику российско-украинской войны, что протягивается с 2014 года. Однако после початку полномасштабного российского уварвания у лютым 2022 года гэты день набыл особливое значение для украинского грамадства. У гэты день в Украине проходят жалобные и памятные мероприемства, хвилины молчания, выставы, акции, набоженствы. У многих городах символом памяти становятся звоночки, мягкие цацки и иншие дитячие речи, якія нагадывают про загинулых детей. Для украинцев гэта не свято, а менавіта день памяти и смутку, присвечены самым молодым ахвярам войны. Европейские краины закликали узмацнить визовые обмежования для громадян России. Як поведомляє немецкая хваля, отповедный лист накировали представники 11 держав. Сярод подписантов – Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польща, а так само Норвегия и Исландия. Яны лічаць, что краины Европы повинны выпрацовать больш жорсткий и одинный подыход до выдачи шенгенских виз громадянам России. Авторы листа означают, что в 2025 году россиянам было выдадено около 500 тысяч шенгенских виз для туристических поездок. На их думку, недопущально, как российские туристы отпочивали на европейских курортах, покуль Россия протягивает войну супроть Украины. Подписанты так само пропонуют обмежевать выдачу шматразовых виз и узмацнить контроль за уездом у шенгенскую зону былых идейных российских войскоўцаў, якія могли удельничать у войне супроть Украины. Маршалок Подляжского воеводства выступил с заявой про необходимость особливого статуса для помежных регионов Евразвязу, которые сутыкаются с наступствами геополитической напруженности сбоку Беларуси. Такая заява прогучала на фоне запрошения Польши до уделу у ключевых перемовах у Берлине перед саммитом НАТО. Политолог Александр Фридман означает, что Подляжа все больше разглядается как единая простора безпеки Европейского Союза и НАТО.
4: Территория Беларуси, белорусское войско для агрессии супротив Украины, она может быть выкорстана для агрессии и провокации супротив той или иной страны НАТО, Польша або Литва. Так что в этом смысле Подляжа, как помежный регион, регион так само отрымливая особливую увагу, и я думаю, что этот тренд на полный час ставает.
3: Особный эксперт звертая увагу, что Беларусь застается наиближайшим союзником России и крыница потенциальных рызык эскалации на усходнем флангу НАТО, что непозбежно уплывая на решение у Берлине и Брюсселе, да на будущем саммите Анкары.
4: Утягивание Беларуси в войну, больше активного выкрастания белорусской территории, украинский блок систематично на эту увагу, что там есть идея подрыхтовка, что может нечто отбыться именно с белорусского напрямку. Дякуючи вот этой напряженной ситуации, Беларусь поступово и снова трапляя у фокус уваги.
3: Саммит НАТО запланаваны на липень 2026 года у Анкары. Напередодні яго чакаецца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня у Парыжы збяруцца міністры абароны краін Еўрапейскай пяцёркі, а таксама у Берліне пройдзе сустрэча лідараў Нямеччыны, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі і Польшчы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад саммітам Альянсу. Былы палітвязень і адзін з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут у інтэрв'ю Polsat News расказаў пра гады зняволення і тое, як турма паўплывала на его життё и семью. Ён отзначил, что в белорусских турмах на политвязню оказывается тиск, каб примусить их отмовиться от супротиву. Однако многие протягивают триматься, не глядячи на умовы и покарання. Пачобут подкреслил, что для его прикладом стойкости были як былые зняволеные часов сталинских лагеров, так и сучасные политвязни. Особно он рассказал про особистую цену зняволення, долгую разлуку сям'ёй и страченные годы життя. Поводле ягоных слов, после вызволения ён разом с жонкой только починає наново учиться жить разом, бо боль Больш за 5 гадоў сям'я была раздзеленая. Пачобыт адзначыў, што нягледзячы на выпрабаванні, ён імкнецца захаваць унутраную стойкасць і вярнуцца да звычайнага жыцця. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэтых надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі сёння ў студыі з вамі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, заставайцеся на нашых хвалях, тым больш што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Гурт IQ48 ўжо зайграў для нас. Далей нас чакаюць Эшлі Сімпсон, Харлі, Юры Нестеренко, Гарілас ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны Алесь Дубавец будзе гартаць свой нагоднік, а крышачку пазней, літаральна праз 15 хвілін, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Сустрэнем Ольгу Сямашку, Юрку Ляшчынскага. Як заўжды, паведаюць нам штосьці вельмі цікавае. Заставайцеся з намі.

0: Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: А так само на хвилях 98.1 FM у Белостоку и Городні, 99.2 FM у Бірості и Белой Подляске. Вы слушаете «День с рацией», у студии Кирилл Малаховский с вами сегодня. И крыху подробязней про надворье расскажу на сегодня до завтрашний день. Сегодня умовы надворья в Беларуси будет протягивать, вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Чакается теплое неустойливое поступление поветренной массы. Днем у заходних районах будет назираться уплыв фронтального подзилу.

Це пераменная воблачнасць. У заходніх районах краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература днём чакаецца ад плюс 21 до плюс 25 градусаў, атмасферны ціск будзе слаба падаць. Завтра у пятницу, 5 червня, надворье в Беларуси будет вызначать активный фронтальный раздел и теплые неустойливые поветренные массы. Чекается облачное с прояснениями надворья, на большей части территории краины пройдут дожди, местами чекаются мощные дожди и навальницы. У нашей раницы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер по дневной чверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью в складе от 9 градусов по усходе до 15 градусов по заходе Беларуси, максимальная днем в складе от плюс 19 до плюс 24 градусов со знаком плюс на Берастейшине крыху теплей до 27 градусов. Вот такое надворье на здраженьке чакая на приканце бягучего працовного тыдню. Рабите высновы, коли будете плановать свои перемешкания, а Джонсон Калиб протягивая наш дённый эфир.

0: Федерации. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Белорусская радиорация пропонує.
0: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четверг у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
2: Сайт белорусского радиорации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и апошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце rация.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 червня 1961-го народился Эл Дебарш, американский спевак, удельник семейного гурта Дебарш. Гэтая команда наибольш вядомая по хитам 80-х с мягким урбанистичным гучанием. Их самая популярная песня «Rhythm of the Night» у 85-м годе досягнула первого места у ритм-блюзовым и адалт-чартах Билборда и третьего места у Билборд Хот 100, а одноименный альбом стал платиновым.

0: Гость рації.
1: Ігор Бірський, Радіо Раса. У четвер протягуємо наш ефір. 98.1 FM, Білосток, Грудня, 99.2 FM, Бірсер, Білоподляска, іди так само rnc.rc.com. Сьогодні у нашій студії я вітаю нашого гостя. Це лідер руху солідарності разом, В'ячеслав Сівчук. Добрий день, господарень. В'ячеслав, вітаю вас у нашій студії зараз.
2: Добрий день, вітаю вас, вітаю слухачів Радіо Рації.
1: Сьогодні розмову буде відома справа про білоруські справи, але між іншим. А як виглядає такий політичний день руху солідарності разом сьогодні? З якими навідами, можна кажучи, ви до нас прийшли у студію?
2: Ну, перше, я просто обов'язаний був приїхати в Білосток, тому що я вельми вдячний Радіо Рації. 23 травня була вельми важлива дата для всієї білоруської нації. Це день пам'яті Юрки Моніча. Ми з 2007 року проводили акції в Білорусі, вшановуючи пам'ять цього великого білоруського героя. Починалось це все на подворку Олеся Пушкіна, Ігор Леднік. Тому вже другий год в Варшаві це відбувалось в форматі День пам'яті з Магаров за Білорусь різних годів. Вельми шмат було акцій, 5. І, на великий жаль, є монополія на незалежні СМІ. Інформацію про гэта не давалі. І от Радіо Рація разом з білоруською редакцією Польського радіо адзіныя інформаційныя структуры, которые давалі інформацію, што такая акцыя адбудзецца. Больш таго, акцыі былі вельмі паспяховыя. В Варшаве адбыўся практычна першы апазіцыйны мітынг з 2020 года без удзелу, як я лічу тых людзей, яких поклікав до політичного життя Бабіч, ну, це відомий московський діяч, який певний час був амбасадором в Білорусі, ми рух солідарності разом протест робили. Так ось, для мене було вельми велике здивлення, що про акцію вельми поспіхову, де виступали вперше Пазняк, Сіверінец, намісник старшині партії БНФ Мельшкевич, представники України і Польщі, відомі політв'язні, далі тільки, знову-таки, Радіо Рації і Білсат. А більше я був ошарашений іншим, що про Юрку Моніча 23 травня на углу незалежная преса не давала, потому что, я кажу, рух солидарности разом робил этой акции с 2007 года. Параллельно нам обовязково все-таки про эту величную фигуру незалежная преса писала, боялись узгадывать нас, потому что мы завсёды были в открытую супроть ГБшной банды, а лишь хотя бы писали про героя. Тут на вот Радио Свобода, у них там есть специальные рубрика «Что отбывается в день», забылася про Юрку Моніча, що я не лічу випадковим. Тому...
1: Сподар Вічеслав, з чим ви цього вугулі зв'язуєте?
2: Тим, що я завсёди і казав, тому що, окремя всього іншого, так, перед опошній виборчий фарс, він мав московську мету, це просто замінити опозицію, і змацнився просто ГБшний контроль, називати речі своїми мільйонами. І тому у нас був Сойм, 30 травня в Варшаве. И был принят вельми короткий зворот, який я хутко зачитаю, это займе литерально одну хвилину, и просто простей будет говорить. Зворот замежного сойма руха солидарности разом до белорусов замежа. Шановные сябры, больш катастрофічнай ситуацыі, чым сёння, а ніколі не было в гісторыі беларускага народа. Той беспрэцэдэнтны тэрор і рэпрэсіі, які ёсць Беларусі, немагчыма патлумачыць нічым іншым, як падрыхтоўкай Пуціна да трэцяй сусветнай вайны праз незаконную ўладу банды Лукашэнкі. Пры гэтым з кожным годам рэпрэсіі змацняюцца, і поводле даденных Белпола репрессовано уже 500 тысяч громадян в Республике Беларусь. Репрессии взмоснились и после 21 червня 25 года Калименску почились перемовы помеж представниками администрации президента США и А. Лукашенком. При этом и у развяз, протягивая будовать новый железный занавес для громадян в Республике Беларусь, в той же час примаются дискусационные акты супрать белорусов во Украине и шерегу демократичных краин. И это только допомогая московским планам по оккупации Беларуси и подрыхтовцы до светной войны. Абсолютная большинство белорусов ненавидит Лукашенко и не хочет воевать за варьяцкие московские идеи. Але замест подтримки белорусский народ позбавляют субъектности и разглядают в якости бесправного объекта. И практически вся политичная субъектность белорусской нации трымается зараз на героичных чинах Миколы Статкевича, Анжея Подшобота и инших политвязнев, которые не сдались режиму. У поневоленного белорусского народа зараз нема союзнікаў. І нават беларускі дыаспоры в своей большасці концентруюцца на абслугоўванні асабістых і карпаратыўных інтарэсаў, самаабвешаных лідараў, так званых дэмсілаў, спрабуючы жыць перед апошнім выбарчым фарсе, які адбываецца ва ўмовах гібриднай, які адбываўся ва ўмовах гібриднай вайны Расіі супраць Беларусі ў часы сусветнай пандэміі. І гэтую схему трэба ламаць. Салідарнасць павінна грунтавацца на ідэйнасці. Рух Салідарнасці разам на сваім 4-м з'ездзе ў 2018 годзе вызнаў сваёй галоўнай мэтай барацьбу з расійскім імперыялізмам. Мы ведаем, што зараз на дыаспоры ўжо шмат беларусаў падзяляюць нашую мэту. Таму заклікаем далучацца да нашай дзейнасці, бо толькі разам можам уратаваць Беларусь. Жыве Беларусь!
1: Мы на сумме... Беларусь тут толькі дадам. Спадар Вячаслав, давайте з вами разбірацца зараз па калейкі. Перва справа, вельмі моцны прагучаў такі заклік менавіта ў эфіры беларускага раду раз. Я таксама вам дзякую за гэта. Найперш, як вы ацэньваеце беларускае палітычнае жыццё пасля 5 гадоў, пасля 2020 года? Вось канкрэтна, бо гучаць тут і прэтэнзіі да беларускай дэмакратычнай супольнасці, і называеце вы лідару самаабвешаных, якіх нехта абслугоўвае. Давайте вось по полочкам просто все раскладать.
2: Давайте.
1: Первое. 2026 год, 5 годов после 2020-го. Поводили вас, как выглядит ситуация?
2: Ну, по-перше, 6 годов.
1: Так, 6
2: годов. Пробачьте, так. Можно починать с момента затримания Миколы Статкевича. Это конец как раз травня 2000 года. И уже пошел 7 год. Репрессии, которые после кривавой недели 9 жнивня 2020 года, так, на приняли для всей Европы беспрецедентный характер. Давайте раскладывать по полочках. Была страшная пораза в 2020 году, потому что можно поглядеть, как нарастал террор, можно поглядеть, как выгонялись белорусы с Беларуси, можно поглядеть, в каком стане сегодня находится наш народ. И как ни дивно, чамусьці, так, гэта ёсць не выпадковасць. Мы выводзілі людзей супраць глыбокай інтэграцыі. В 19 годзе это 5 акцый, 5 акцыя наогул унікальная, таму што ё адмініла апазіцыя, я не падтрымлівала незалежная преса. Я праз наўпросты эфір Белсат і праз радіорацыю заклікаў людзей выйсці на 5 акцыю, людзі выйшлі. Супраціў всё роўна быў, але ж людзі тады не верылі, што штосьці пагражае незалежнасці Беларусі. И все проспали то, что отбывалось в 20-м годе.
1: И где был этот вось момент?
2: Это момент
1: помылки, поводили вас, вось, коли глядеть.
2: Момент помылки – это абсолютно недокладный анализ на угол, что отбывалось. Чему? Потому что смешали в кучу пиарную кампанию московскую, которая подняла трех так званых тяжеловеговиков, якія былі штучна надуты.
1: Якія доказы у нас, што гэта была маскоўская кампанія? Чым мы можам гэта даказаць? Вось канкрэтна, я вас пытаюся. Вы кажаце, гэта была маскоўская кампанія.
2: Тры, так, я не просто.
1: Гэта хто? Ціхановская, Цыпкала?
2: Не-не, Ціхановскі, Бабарыка, Цыпкала. Давайте по частках.
1: Давайте.
2: Выскачылі яны адкуль? З апытання на 5 сайтах незалежнай пресы. Это невеликая таймніца, што яны былі, все эти сайты, пад контролем КГБ. Это растягнуто было по часе, и КГБ не могло не реагировать. Чему московское? Потому что КГБ просто отдел ФСБ. Вот как раз уникальное с 2020 года, что КГБ працевал супрот Лукашенко.
1: Это какие сродки массовой информации были под... Какими сродками массовой информации вы кажете?
2: Я кажу про сайты, что они все равно повинны были... Нет, секунду. Они все равно повинны были контролироваться лукашенковскими спецслужбами, потому что были в Беларуси. Угу. Это просто по схеме. Больше того, спецслужб засюда хапает максимости влезть во все электронные речи. Особливо в простое голосование. И там вот никто не ведал в Беларуси этих людей до этого. А пытания вели просто в схеме, так их предоставили. Далее отбывается что? Далее отбывается, что не регистрируются все кандидаты протеста Миколы Статкевича. Там было 30 кандидатов. Один из них был Сергей Тихановский.
1: Ну, бо атрымліваецца, Мікола Статкевіч ўжо даўно ў палітычным полі дзейнічае, і яго лепей ведаюць, чымсьці. Магчымасці Мікола Статкевіча.
2: Мікола Статкевічу адразу сажают в конце травня. Там же сажают Сергея Тихановского, который там 8 суток, сдается, на свободе побыл только так. Вот. И вы сами можете поглядеть в российской прессе, как тлумачат, кто такие Сергей Тихановский. Его там называют белорусским Навальным, белорусским Шарием. Есть анализ Игоря Тышкевича, что отбывалось в 20-м годе, и он показывает, что в травне в основном московские сродки давали Тихановскую, и только в червене перешли к Бабарыке. И это нормально по схеме.
1: И вы лечите, что это кированное деяние, так, что это просто не некая инициатива журналистов, бо это на поверхне поравнать Тихановского с Навальным, бо у их Навальных это есть.
2: Нет, Тихановского поравнали с Шарием, не только с Навальным. Вот, только там такой крышку сдекливый для Сергея был характер. Это то, что ты их серьезные проблемы, Шари и Навальный, подымали. Это просто ездил по краине, так. Вось. И звертаю увагу, что и сегодня есть политвязень Денис Ивашин, ваш коллега, журналист, которого вы ведаете, который поспел дать несколько серьезных расследований. В том лику и то, что Михаил Бабич, это спецпредставник Путина в Беларуси, посол с 18 года, профессийный собиратель земель, так, собрал в амбассаде Российской Федерации в Минску специалистов, которые как раз проводили аннексию Крыма. Натуральных это и специалисты, и Бабич, который Лукашенко домогся, Игоны все-таки выключил у Путина, как бы его отозвали в Москву, а еще его там подзяквали. И по трех линиях он остался головным по Беларуси. Практически вот глубокая интеграция, про которую мы кажем, так, это есть деятельность Бабича. И он официально отказывал за белорусский керунок. И натурально все можно забыть, только все-таки я нагадываю, что вперше Российская Федерация не прислала на вот назиральников на 9 жнивня. Тем лику таким шином забезпечиваючи, что это будет кровавая неделя. И коли брать, например, интервью их нигде еще, типа Рогозина, так они так само открыто указали про выборший фарс. Все резко поменялось. Только 9 жнивня, коли была кровя, их уж и за все были забиты. И вот вельми цікавый момент, что розная абсолютно была фрагментация кампаний. Коли мы кажем про выборший фарс до 9 жнивня, там был просто заклик идти на выборы, что абсолютного сенсу не имело в Беларуси с 96 года, и ничего не могло привести как до 80% за Лукашенко. Вот. И белые стужки – это символ российской оппозиции. Потому что ты же самые политтехнологи работали. Олеж, кровавое 9 жнивня по всей Беларуси подняло бел-червоно-белые стяги, потому что белорусы. И одразу пошла телеграмма от керовника Китая Си, и только другим Лукашенко повиншевал Путин. И таким чином закладался вот той страшный алгоритм, в котором мы все живем. То есть практически люди, которые были затребованы подчас выборчего фарса для того, как хлусить белорусам, что есть выборы, и они вымушены были после стать под бел-червоно-белый стяг и вывезены были на диаспору. Вот такая развивалась и подея. Больше того, страшная еще речь, что Лукашенко тогда реально вельми хистался. И достатково было, так, хотя бы были подлишены голосы одразу, хоть какой-то пропорции. Вось. И максимум у нас была бы другая история. Но, как вы ведаете, после 9 жнивня официальная была версия, что голосы подлишить не максимум, а кто перемог. Не максимум дознаться. Тихановская звертается до белорусского народа под запись, читает текст, как люди не выходили на улицы, не оказывали супротив милиции, ее вывозят в Литву, которая готова к ее приезду.
1: Так, это мы все памятаем. Но, але, умовно кажучи, какие у нас есть доказы того, что яны во все это увязаны? Просто тому, что так развивались подеи.
2: Стоп. А у вас что, есть версия, что Лубянка пошла в отпочинок летом 2020 года, и Бабич перестал...
1: Так, у меня так само нема версии, что не пошла, что они працевали. Ну, у меня нема таких доказов.
2: Ну, знаете,
1: им треба... предполагать того, что, типа, Лубянка мелася працевать, бо мелася працевать, но это троху себе так доказ.
2: Это доказ, потому что, еще раз повторяю, мы выводили людей с уборить глубокой интеграции. Дякуешь, кровавой недели 9-го жнивня 2020 года, эта глубокая интеграция стала реальностью. Больше того, именно это только эти подеи проклали шлях российским танкам праз Беларусь. Потому что сотни тысяч белорусов к 22-му году были вытеснены уже с краины. И сколько там уже политвязнев было, знов-таки тяжко было сказать. Абсолютно не может краина, которая находится помеж Берлиной и Москвой, так, иметь какой-то отпочинок Лубянки на важнейшую политическую кампанию. У нас-то выборов нема с 96-го года. А ж гэты выборший фарс, и он натурально разглядался в плане того, что было актуально в 19-20 годе. Так вот, нават любой журналист ведает, что выборы не актуальны из Беларуси с 96-го года, и 20-й год это повторил, а глубокая интеграция, и она абсолютно была на повестке дня. Вот это и пытание вырешалось. Больше того, пробачьте, то, что Москва весь час складала гроши в Бабарыку, а я хотел бы нагадать, что газовые войны у нас начались в 2004 году, так? И инших грошей там не было. Это так само факт.
1: 2026 год. Зараз что, отримливается ситуация? Досягнули я на свою мету, и в 2026 году все так развивается по ихному сценару на Лубянце, кая не пошел в отпочинок тогда.
2: Абсолютно, потому что вся Европа живет зараз перед военной ситуацией. Вы бачите, какая жахливая война в Украине. Ніякой спынення агрэсара не прыдбачыцца. Уже вайна шырокамасштабная ведзецца 4 года, 4 месяца. Пры гэтым адбываецца вот дзіўная рэч. Абсалютная большасць беларусаў супраць Лукашэнкі. Ненавісць в народзе, яна была і да 20-го года, яна праявілася в 20-м годзе, яна і сёння ёсць.
1: Ну, так сама іронія адносна Лукашэнкі.
2: Ну, ирония это другое, знаете, при той колькости людей, которые в зневолении были завсёды, на вот до 20-го года, в каждом микрорайоне любого города вы могли знайти людей, родичи которых незаконно сидели. Чому? Тому что, например, по районах Беларуси, так, там не по политичных артикулах, а просто по криминальных закрывали всех, кто хоть что-то сказал супрот начальству. Люди это ведали.
1: Подарвить часово трошки зараз
2: захуже. Да, да. Олеж, так. После 20-го года это конвейер, где вельми тяжко нам зараз сказать, сколько десятков тысяч белорусов стали политзневоленными, прошли проскриминальные справы. Я не оговорился в личбах. И этот конвейер весь час працует. Тому ситуация страшная в Беларуси, а Зеленский одразу принимает решение, что громадяне Беларуси, которые в абсолютной большинстве супрот Лукашенко, заявляются изгоями в Украине.
1: Заходим в абсолютно лучший бок, а зараз у нас только две хвилинки осталось. Соправды, ситуация вельми складанная, я так само это разумею. И я так само разумею, что ни у кого нема шляху вырашения. У вас так само его нема. Вот что зарабить?
2: Нет.
1: Завтра Беларусь стала
2: свободной. Мы зараз поднимаем те акции, которые робили в Беларуси. Это акции в первую шаргу, так, по отражению национальной памяти. Поку люди памятают, они николи не станут рабами. Эти акции зараз будут обмерковываться в наших сиротках. И мы праз два месяца выйдем до всех людей с теми акциями, которые проводились в Беларуси, плюс до этого попробуем додать акции, наиважнейшие сегодня для диаспоры, связанные с забитыми белорусскими героями в лукашенковских застенках. Потому что про их не можем забывать.
1: Их это же так само все... покроковые такие речи. Бо, когда мы говорим про отражение белорусской мовы литературы, то их это не отбудется в один день, что вас Вячеслав Сьючек скажет, белорусы, давайте белорусскую мову.
2: Никто это и не собирался николи робить. А лишь тут что? Немагчыма чалавека, які мае памяць, зрабіць рабамі. Немагчыма народ, который памятает про свои ахвяры, своих герояў, зрабіць зноў-такі рабамі. І зараз адзінае, чым могуць дапамагчы диаспоры беларускаму народу, які вельмі складанай ситуации, это свои активности. Бо нельга поддаться по тое новые уже репрессии, которые в Беларуси, калі масово пошли по родичах, по свояках. Бо калі диаспоры так сполохаются, то беларусов будут стрелять в Беларуси еще до войны. Бо яны спадкаемцы, менавіта ГБшные влады, тих комуністичних репресій, які, на великий жаль, не були осуджені, хоча, здається, для цього був час. Тому, закінчуючи, я просто закликаю, білоруси, будьте білорусами, будьте людьми, тому що сьогодні, саправди, ми одна з націй, яку вельми хочуть знищити.
1: Господар Вячеславович, як підсумування, так, я вельми часто чую у цій студії, що треба працювати, правда, на користь Білорусі далі.
2: Ну, 30 гадоў я гэта і раблю. Нават больш. Першы раз я ўдзельнічаў в акцыі. А, зараз жа яшчэ дата вельмі важная. Чарговая дата выхада артыкула Зінона Пазняка і Евгена Шмыгалёва «Дарога на Куропаты». І запрашаю 14-й гадзіне у неделю в Беларускім домі 7 червня будет конференція, которая проводит якраз рух, який очолюет Зінон Пазняк, «Вольная Беларусь» по комуністичних репресіях. Хто має максимість, заходьте. Бо, нагадаю, нашу новейшую історію. Здавалось так само в 88 годі, так, що Москва з беларусами вирішила питання. Але змагання за правду про комуністичні репресії, змагання за правду про Чорнобиль урятували нашу націю. Практично нас діди урятували. Це от перша масова акція в Мінську, яка відбулася в 88 році. А я удільничав, ще як простий білорус, в акції, яка відбувалася в оборону і Пазняка, і Шмыгалёва, і газеты «Лім», де був этот анатакаваны, якая, калі не помиляюсь, була 19 червня 88 года, і якая мене уразила, вы нават не уляєте як.
1: Сподар Вячеслав Курявська, ще раз, Варшава, неділя, куди запрашаєм?
2: Зінон Пазняк проводить конференцію в неділю о 14-й годині, Белорусский дом, гэта вулиця Крынічна, 6, о 14-й годині, 7 червня.
1: Дякую великий, нагадаю, что в нашем эфире, в нашей студии был лидер руху «Солидарности разом» Вячеслав Сивчук.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Делегация деловых колов Баварии наведала парк высоких технологий. Про гэты визит вядома мало. У официальном поведомлении парку отзначается, что представники немецкого бизнесу познакомились с историей белорусской IT-галины, с деятельностью ПВТ да его правовым режимом. Ранее поведомлялось, что экспорт резидентов парку высоких технологий

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Так само далі ми протягуємо наш ефір. У Росії тяжко уявити такі ж протести, як були у Білорусі у 20-му році. Так каже російський письменник, публіцист, дослідчик совєтської спадщини Сергій Лебедєв, який стало живе у Німеччині. А у Білостоку він виступив у музеї пам'яті Сибіру. Про совєтські репресії, як пам'ять, де наступства тоталітаризму. Далі розмова у нашому ефірі.
2: Гость Рації.
3: Господар Сергій, добрий день. Які ваші ураження від перебування у Білостоку, у Польщі? Гэта країна знаходилася тільки часово під совєтською окупацією, але до гэтага зчитується те, що ми, в принципі, бачимо в Білорусі, в Росії, у словах, у міфах, у мові. Як вам бачиться гэта все? Які, може бути, актуальні питання прогучалі під час лекції?
4: Ну, мені взагалі кажеться, що Польща доволі хорошо все-таки розуміє, що такий був совєтський режим. И вопрос не в польском понимании, а вопрос в том, как это понимание транслировать, так сказать, западнее, да, чтобы оно не оставалось географически лимитированным в польских границах, для того, чтобы был язык, были мосты, для того, чтобы, не знаю, в Испании, Италии или Франции люди действительно понимали, что такое был это оккупационный режим.
3: Пачас лекцій ви шмат казалі про савецкую окупацію, про репресію тої часи на розных землях і указывали на то, що не відбулося необходного пересенсування того, що було. Як ви лічыце, у який момент варто було б гэта зрабіць, які фактично зараз упущені?
4: Слушайте, ну, в конце 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. И на самом деле были довольно разные тенденции внутри либерально-демократического сообщества, в том числе довольно радикальные. Те, кто требовал полного распуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки музей советских преступлений. И проблема в том, что победил некий мейнстримный дискурс, который все-таки предполагал некоторый компромисс с государством. И там есть довольно интересный разрыв, потому что по итогам социологических опросов, которые в тот момент проводились, они были уже свободными, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. От юридического до административного, то есть лишения права занимать некоторые посты и так далее. Более 50% – это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым. Это не панацея. Юридическое преследование, опять же, не панацея. Но здесь мы можем говорить о том, что не было не дано никакого ответа вообще на этот запрос. И более того, это отсутствие ответа до сегодняшнего дня не проблематизируется, не осмысляется самими участниками тогдашней, да, тогдашней политической борьбы.
3: Коли вспоминати ті 80-90-ті роки, то пам'ятається, наприклад, той самий часопіс «Огоньок», який доходив у квартири Білорусі, і там, по-моєму, вже було зроблено все. Там були розповіді про репресії, були дзьонники сосланих у Сибір, було винищення фактично культа Сталіна, було розказано про діяння Політбюро. Чому все ж таки не трималося? Ні, був такий ж процес денафікації, як, наприклад, у Германії.
4: Опять же, потому что был поставлен вопрос о памяти о жертвах, но не был поставлен и реализован вопрос об ответственности преступников. И довольно забавная история с журналом «Огонек», который очень показательна. Я тоже его помню, 80-е годы. Я был довольно маленький, но все равно это ощущение, как семья его ждала, как там была эта правда. Но есть довольно странная ложка дегтя в этой истории, да, вы помните, это был Виталий Коротич, главный редактор, которого идеализировали. Сейчас по материалам открытых архивов КГБ мы знаем, что Коротич был многолетним, очень известным и испытанным агентом КГБ, еще начиная с ранних 60-х годов. Он сыграл огромную роль в дискредитации украинского национального движения, то есть не движения времен Второй мировой войны, а украинского диссидентского движения. И в этом смысле мы видим, как в этой игре и в этих, как бы, да, дискуссиях о памяти реализовывались эти красные линии. То есть память о жертвах, да, и КГБ, и советское государство в поздние 80-е годы вполне положительно к этому относились. И в некоторых случаях первые памятники жертвам репрессий устанавливались с помощью КГБ. Но одновременно они требовали никакого разговора об ответственности, никакого называния имен преступников, никакого открытия архивов. И, к сожалению, именно по этой формуле жертвам, да, преступников не называем, и память этой сложилась.
3: І все рівно для покоління, яке виросло на часописі «Огоньок», яке бачило на свої очі повставання незалежної Білорусі, повставання, в принципі, незалежної Росії, яке так само вклонилося на Захід, телемост був США, СССР, все ж таки було нешаканим, коли у Білорусі під Мінськом з'явилася так звана лінія Сталіна, і тоді подавалося гэта. Може бути, це така разова акція у обмежуваній просторі. Зараз ми назираємо, що, наприклад, у той же Росії культ Сталіна став повновартісною культурно-історичною з'явою. Про Сталіна кажуть на державних концертах, кажуть у навчальних установах, і він активно уваходить у життя сьогодні. Не глядячи на те, що ще живе покоління, яке пам'ятає, що все ж таки він названий одним з головних злочинців у справі масових репресій на території, яку охоплював Совєтський Союз.
4: Це, звісно, некий симптом, и некий показатель, что по России множатся Сталины. Да? Довольно часто это выставляется как некая инициатива на местах, инициатива коммунистической партии, инициатива еще кого-то, но они просто множатся. Но я бы не фокусировался так специфически, да, на фигуре, ну, то есть на этом присутствии, как будто это некий магический эффект. Это лишь симптом и свидетельство того, что возвращается представление о всевластии государства, о том, что оно властно над жизнью и смертью своих подданных. В этом смысле не надо переоценивать символическое. Да, мы можем говорить, там, надо убрать Сталина, надо вернуть Сталина, но проблема в том, что Сталин жив в каком-то смысле практиках, да, потому что сегодняшняя война России против Украины – это самое кровавое, что происходит на этих землях со времен Второй мировой войны. И она, конечно, по своей безжалостности и бесчеловечности с российской стороны, именно сталинская. Когда Россия применяет зимой дальнобойное вооружение, чтобы заморозить украинские города, или применяет вооружение, чтобы прекратить экспорт зерна или подвоз, да, за этим, конечно, встает призрак Голодомора. Да, когда целую нацию, да, пытаются поставить на колени. И в этом смысле Сталин и сталинизм живы в масштабе преступлений, в масштабе крови, в масштабе какой-то бессовестной циничности, с которым это совершается.
3: І ви весь час повторюєтеся, правда, що війна в Україні з'являється слідством безпокараності тих злочинців, хто здійсняв репресії у совєтські часи. А коли уявіть, як би виглядала ідеальна картинка, що це могло відбутися, яке персонсування, яке покарання, це був би Нюрнберзький процес номер 2. Что это?
4: Что есть огромный вариант, огромное разнообразие, то, что называется transitional justice measures, они могли быть полными, частичными, поздними и так далее. Но, во всяком случае, да, их база – это открытие оперативных архивов, то есть те, да, раскрытие имен тех, кто сотрудничал с властью. И, самое главное, запрет на занятие позиции власти в государственной системе для функционеров системы бывшей. То есть при всем ужасе, как бы, ну, не при всей... При всей неполноте того, что было сделано в Восточной Германии, например, согласно немецким законам, бывший полковник Штази не мог бы занимать высокие государственные посты в Новой Германии. Просто невозможно. Запрещено. Нельзя. Он мог пойти заниматься бизнесом, он мог пойти делать еще чего-то, он мог бы быть даже депутатом, но он не мог бы быть президентом государства.
3: Ну і маючи такі намеки на Володимира Путіна, не можу вас не спитати, як би ви обозначили державний строй, який зараз панує в Росії, і наскільки моцно зараз КДБ упісана агулом у державну владу?
4: Ну, КГБ на самом деле есть, как бы, да, государственная структура на сегодня, КГБ, ФСБ, их присны. Здесь довольно важно понимать, что тот выбор, который был совершен в 2000 году, я думаю, что тогда россияне голосовали вполне искренне за Владимира Путина, это не были фальшивые выборы, он был самым худшим из всех возможных, потому что офицер КГБ – это не просто профессиональный параноик, это человек, который выращен и воспитан в очень определенной системе понимания мира. И в этой системе у людей нет субъектности, у них нет свободной воли. В их представлении сотрудников КГБ никто не может действовать, потому что их достоинство ущемлено, потому что люди хотят свободы. В понимании сотрудника КГБ всегда кто-то будет стоять и дергать за ниточки. Все организовано. Все кем-то проплачено. За всем стоит кто-то другой. И в этом смысле Путин не может читать политическую реальность. Он не может понять, почему случился первый Майдан. Потому что люди устали от своего коррумпированного правительства и так далее. И именно этот взгляд на мир предопределяет и предопределил всю цепочку последующих событий и всю цепочку преступлений.
3: І як вам бачиться будучиня Росії на сьогодні? Це ж таки затяжна війна в Україні, це третя світова війна. А може бути можливий мір і справедливість, яка буде охоплювати великі історичні проміжки часу?
4: Потому что это, конечно, ну, это невероятно. То есть, смотрите, Россия сейчас стремительно движется в сторону прошлого, а не в сторону будущего. И это не просто слова, это действительно погружение в архаику. Мы видим, в каком состоянии возвращаются из российского плена украинские солдаты и солдатки. Их пытают систематически. Это варварство, возведенное в систему. Это послание украинского общества, да, мы хотим вас сломать и лишить духа. Такая массовость пыток, которые видны миру, потому что они потом выходят и несут знаки этих пыток на своих телах. Это действительно возвращение в 1937 год, год большого террора. Это не имеет того масштаба, но это имеет ту же глубину погружения в первобытность, в архаику. И в этом смысле, прежде чем говорить о каком-то будущем России, мы должны понимать, что она падает в прошлое, и этот лифт не останавливается. И прежде чем говорить о будущем, нам надо говорить о том, как нам предстоит возвращаться хотя бы на уровень настоящего, да, на уровень настоящего момента. И это только отправная точка для разговора, для понимания, потому что на самом деле даже российское либеральное сообщество, оно пока не хочет понимать масштаб этой архаизации, масштаб этого ужаса.
3: Дальше, чему российская интеллигенция так и не смогла спынить авторитарный режим?
4: Ну, это большой вопрос, могла она или нет его остановить, но она не хотела понимать степень действительно опасности. Потому что, ну, все всегда, как правило, говорили, ну, это болезнь в легкой форме, то есть Путин – это исключение, ну, это как-то пройдет, да, хотя это была болезнь в очень тяжелой форме, как мы сейчас видим. Но видите ли, когда ты признаешь, что ситуация критическая, это требует действий. Причем не просто каких-то, да, перформативных действий, еще чего-то, это требует, ну, жизнь на это положить, да. А когда ты говоришь, что это... Ну ладно, это так, это ничего, ну, бывает, это такие там рецидивы, но они пройдут. Это позволяет тебе, с одной стороны, ну, как бы поддерживать свою оппозиционность и так далее, но, в общем, на самом деле ничего не делать и жить своей жизнью. И это довольно тяжелый выбор, который, не тяжелый, это довольно такой, да, очевидный выбор, который, к сожалению, наше либеральное сообщество сделало в пользу преуменьшения действительной опасности.
3: Пане Сергій, зараз ви живете життя, яку, в принципі, нагадує життя і білоруських мігрантів у вигнанні. Ви живете не у своїй рідній країні, але активно працюєте, пишете книги, які примушають думати, які перекладаються, в тому ліку, на українську мову, їх читають під час війни. Як ви бачите далі свою місію, хоча б і у вигнанні?
4: Називайте речі своїми іменами, да, говорити о том, какова дійсна опасність, да, говорити о том, що дійсні жертви і дійсні люди і культуры, языки, кто нуждается в защите и помощи, это не россияне, это украинцы и украинки, потому что украинские писатели и писательницы гибнут на фронте, украинская культура уничтожается систематически, да, и россиянам следовало быть очень осторожными в том, как они требуют для себя помощи или поддержки, понимать действительную иерархию, кто нуждается сейчас в помощи и поддержке, и работать одновременно над тем, чтобы оппозиционная Россия перестала быть исключительно русской, чтобы была разрушена монополия русского языка и русской культуры на репрезентацию России в мире, и для того, чтобы те люди на Западе, которые говорят, надо разговаривать с Россией, понимали, что Россия – это не только русские, для того, чтобы этот колониальный имперский канон наконец пал, и, может быть, в этом была бы дверь будущего.
3: І коли прозважати над тим, як країни-сусідки з Росії змогли вирватися з совєтської спадщини, в цьому році у Білорусі мали протести, казали про те, що Росія могла увести війська, тому протести були так легко задушені. Мова України трималася, хоча і праз війну, але, в принципі, дорватися від постсовєтської простори. Як ви думаєте, чому в Білорусі так не трималося?
4: Я не спеціаліст по Білорусі, я думаю, що тут уместнее було б спросити самих білорусів. Але я можу сказати одне, що в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. И однажды возникла действительная независимость от России.
3: И как ведется праца с перекладами ваших книг на иншие мовы? Где шакать презентация может быть у Белостоку?
4: Посмотрим. Это мой первый, к сожалению, очень короткий визит. Я думаю, что не последний. Одна из моих книг переведена на белорусский. Я думаю, что это, может быть, самый дорогой для меня перевод. Потому что мне очень важно, чтобы и в Беларуси, и в Украине, и в Грузии, и в Армении книги, мои тексты существовали не через их там, русскую да, инкарнацию, а именно в переводе. Это знак уважения, знак признания того, что да, мы не можем, опять же, все читать через русский язык.
3: Дякую великий спадр Сахи за размову.
4: Спасибо взаимно.

0: могуць увайсці войскі.
1: Техническая возможность однозначно есть. С территории Белоруссии использовать, допустим, дальние средства поражения. Ракеты, беспилотники, причем ракеты разного уровня, воздушного базирования, наземного базирования, проход ракет морского базирования. С Балтики же россияне могут запускать те же калибры через Беларусь в Украину. Это там тоже не забывать. Да, они будут там проходить, допустим, части литовской, латвийской или эстонской территории, но все равно через Беларусь могут заходить и в Украину, на запад Украины они могут доставать, калибры достают в этом смысле. Поэтому разное базирование ракет технически возможно. Пойдет ли на это Лукашенко? Большой вопрос. Но самое интересное, понимая, то есть обратную реакцию Украины, военных Украины, имеется в виду при выполнении такого рода задач, удары по военным объектам в Беларуси, а их около 500, почему вот в последнее время всегда и говорят о 500 целях на территории Беларуси. Да, белорусские 500 заводов, 500 предприятий работают на оборонный комплекс России. Мы эти все 500 предприятий знаем прекрасно. То есть, в принципе, а вообще согласно 51 статье, допустим, Устава Организации Объединенных Наций, мы имеем право их уничтожить, так как они непосредственно помогают агрессору в нападении, даже без использования территории Беларуси для прохода средств поражения. Потому Лукашенко это прекрасно понимает. Он это знает, он предупрежден об этом, по крайней мере, он рассчитывает на выполнение этой задачи. И потому костьми ляжет, чтобы не дать возможности россиянам использовать территорию Беларуси, воздушное пространство Беларуси для прохода именно таких средств поражения. То есть ни крылатых ракет, ни беспилотников, ни баллистических ракет. Тем более вряд ли он сам будет в этом участвовать, потому что там буквально в течение нескольких суток, как свет в бане, вся белорусская экономика будет выключена нашими дальними средствами поражения, которые уже достают до Питера. То есть для нас, в принципе, Беларусь — это как настольная книга, да, раскрытая, имеется в виду. Но мы ее видим вдоль и впоперек. Это такой балкон в Европу. Это не касается, это негатив, так сказать, о котором я сейчас говорю, ни в коем случае не касается белорусского народа. Это мы сейчас говорим о лукашенковском оккупационном режиме, в который инфильтрованы российские спецслужбы. Вот здесь есть проблема. И проблема и для нас, и для Лукашенко в том числе. Даже если он не захочет предоставить наземное или воздушное, допустим, пространство, то как раз вот эти инфильтрованные в белорусскую армию российские агенты спецслужб, они могут сработать сами по команде с Кремля. И тогда Лукашенко будет просто поставлен перед уже фактом, так сказать, вхождения Белоруссии в боевое соприкосновение с украинскими дальними средствами поражения. Так как минимум, я не думаю, что там через территорию Беларуси какие-то наземные войска пойдут, и в ближайшее время там их просто нет, а белорусская армия не способна наступать, да, и там нет направлений, по которым можно было бы наступать.
0: А какие объекты в Украине сегодня может поразить Россия, выкрестовывая территорию Беларуси как плацдарм?
1: Цели есть, и довольно-таки жирные для россиян. То есть это тот логистический коридор, который они пытаются достать со стороны Беларуси. Это коридор Киев-ЧОП. По нему идет большое количество военных грузов. Вот они будут пытаться их как-то с территории Беларуси достать. Тут даже, может быть, не будет стоять задача втянуть Беларусь именно в войну. Им просто надо использовать белорусское воздушное или наземное пространство для ретрансляторов, для управления средствами поражения, которые могли бы на этот коридор воздействовать со стороны Беларуси. А это все равно технически втянет Беларусь в войну. Потому ничего, с одной стороны, хорошего во всем этом нет, потому что мы будем вынуждены защищаться и уже наносить удары, в том числе по территории Беларуси. А с другой стороны, мы просто понимаем, что в этом смысле и белорусский народ, Беларусь, да и режим Лукашенко является таким заложником российских интересов по этому направлению. Поэтому будем всеми силами, средствами, которые только возможны, препятствовать такого рода действиям России по втягиванию Беларуси в войну против Украины.
2: І па словах Рамана Світана, основна задача для України цяпер – павелічэнне колькасці сістэм супрацьпаветранай і супрацьбалістычнай абароны. Гэта адно з ключавых пытанняў, якое абмяркоўвалася на саміце Украіна-НАТО, які учора прайшоў у Кіеве. Беларуская радыёрацыя. Працягваем наш эфір.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Поводле выборочного обследования хатних господарок по узровню життя по выниках первого квартала 3,2% населения Беларуси мае ресурсы на одного человека меньше за 500 рублей в месяц. Только 14% населения мают махчимость тратить больше 2000 рублей в месяц. Это выникает из даденных Белстата. Поводле еще одних лизбов обследования, 2/3 белорусов могут дозволить тратить от 500 до 1500 рублей у месяц. Про что кажут гэтые лизбы? Перш за все, трэба отзначить, что мы все находимся в полоне такой лизбы, как сярэдний заробок, який апошние 2 года неизменно расте и в красавіку склав 2952 рублі, то бок звыш 1000 доляров. Але значна больш важная лічба – гэта медыальны заробак, які, паводле апошніх існуючых дадзеных, складае каля 2100 рублёў. Адчуваеце розніцу? Сярэдні заробак атрымліваецца, калі скласці все заробкі і падзяліць на колькасць работнікаў. То бок нехта зарабляе 10 тысяч, нехта 1500, а ў сярэднім тэмпература ў бальніцы паказывае 2900 рублёў. А вось медыальны заробак – гэта заробак чалавека, які знаходзіцца роўна пасярэдзіне умоўнага размеркавання. 50% атрымліваюць менш, а 50% – больш. То бок доходы большасці людзей менавіта бліжэйшыя да медыальнага заробку. У Беларусі гэта 2100 рублёў на сёння. Менавіта таму эканамісты часта лічаць медыальны заробак лепшым індыкатарам узроўню жыцця, чым сярэдні. У выніку сярэдні заробак выглядае прыкметна вышэйшым, чым даходы пераважнай часткі беларусаў. Паўтаруся, большасць беларусаў, як паказала вышэй узгаданае даследаванне Белстату, могуць дазволіць траціць толькі ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пры гэтым, паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі за рысай беднасці жыве каля 3,5% насельніцтва. Гэта прыблізна 310 тысяч чалавек. Пад рысай беднасцю Белстат разумее даходы ніжэйшыя за бюджэт пражытковага мінімума, які складае 509 рублёў. Мяркуйце самі, што гэта за сума і ці магчыма пражыць на такія грошы. Але калі вы маеце трошкі вышэй, вы ўжо выйшлі за так званую рысу беднасці і не трапляеце ў афіцыйную статыстыку. Паводле афіцыйнага паказчыка, крайняя беднасць сапраўды адносна рэдкая, але калі глядзець шырэй на людзей, якія жывуць ад заробку да заробку і не маюць магчымасці для зберажэнняў і буйных пакупак, то іх доля значна большая. У Беларусі значная частка высокіх заробкаў сканцэнтраваная ў Менску, ў IT-сектары, ў фінансах, ў нафтаперапрацоўчай сферы, ў асобных дзяржаўных кампаніях і на кіроўных пасадах. Так што статыстыка кажа пра тое, што сярэдні заробак расце, але даходы амаль 70% беларусаў да яго не дацягваюць.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: На Еврорадио новини спорту. Представник Латвии в Совете Международной Федерации Хоккея Виеструс Казиолс заявил, что сборные Беларуси и России не смогут выступить на чемпионате света 2027 года сярод дорослых команд. Поводле его слова, информация про максимое вертание обеих краин на турнир с национальной символикой не отповедает речаисности. Казиолс означил, что Совет другой хоккейной федерации еще будет разглядать это пытание, а худкого рашения чакать не варто. Разом с тем, после рашения дисциплинарного комитета другой хоккейной федерации, белорусские юниорские и жаночие сборные могут быть допущены до международных спаборництв с 2027 года. Юниорская сборная Латвии по хоккею не планует выходить на лед супроти сборной Беларуси на чемпионате света U18. Про это поведомил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Роберт Плявейс. Ранее Международная федерация хоккея обвестила, что белорусская сборная U18 в наступном сезоне вернется в элитный дивизион сусветного першинства. Латвийская команда так само выступит на турниры, але покуль сборная разведенные по разных группах. У Латвийской хоккейной федерации означили, что последовательно выступали супроть вертания белорусских команд на международную арену и не имеют намеру проводить матчи супроть сборной Беларуси. Жозе Мауриньо, який лічыцца галоўным прэтэндэнтам на пасаду трэнера мадрыдскага Рэала, ўжо нібыта перадаў кіраўніцтва клубу спіс футбалістаў, на якіх не разлічвае ў наступным сезоне. У спісе значыцца Рауль Асенсіа, Фран Гарсія, Дані Себальес, Эдуарда Камавінга, Франка Местантуона і Радрыга Гоэс. Для часткі гульцоў разглядаецца магчымасць продажу, а для Местантуона – аренды. Напередодні президент Реала Флорентино Перес заявил, что призначить 63-годового португальца головным тренером у випадку своего переобрання. Мауриньо уже узначальвал мадридский клуб с 2010 до 2013 года и выиграл с ним чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еўразум. На думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, больш глыбокае ўцягванне Беларусі ў вайну з Украінай не залежыць ад Лукашэнкі.
2: Так, цяпер Беларусь удзельнічае ў вайне праз вытворчасць запчастак для расійскай вайсковай тэхнікі. Так, Беларусь паставіла ўздоўж мяжы рэтранслятары для дронаў, якімі расіяне атакуюць Украіну. І так, Лукашэнка актыўна падтрымлівае Пуціна, ну ці робіць выгляд, што падтрымлівае ў яго антыукраінскай рыторыцы.
1: Але ўсё часцей гучаць меркаваннем, што праз няўдачы на фронте Пуцін паспрабуе адкрыць другі фронт, паўночны, дзе ваяваць будзе ў тым ліку беларуская армія.
2: Уявім, што гэта здарыцца. Што будзе ў такім выпадку з Лукашэнкам? Яго пазіцыі ўзмацняцца ў перамовах з Крамлём? І як гэта ўспрымуць беларусы?
1: Про это Артём Шрайман поразважал на YouTube-канале выдания «Зеркало».
3: Слушай, ну в переговорах с Кремлем ему его позиции не то, чтобы надо как-то усиливать, у него все в порядке пока с Кремлем в целом, да. Наверное, по мере развития экономического кризиса какие-то трения будут обостряться, и конкуренция за доступ к рынку будет с российскими же производителями расти, но пока, мне кажется, это не те отношения, которые обязательно нужно чинить вмешательством в войну. Мы не видим особого давления на Минск с тем, чтобы он в эту войну вписывался своей армией, и поэтому...
4: Я не думаю... Более, как говорил Озаренок, Беларусь спасла Россию тем, что не стала участвовать в войне против Украины на стороне России.
3: Да, и
4: поэтому здесь все хорошо.
3: И заодно Пригожина забрала, да. И мы спасаем и спасаем. И ну, тут есть резон в том, что пока Беларусь не включена в войну полностью, Россия может рассчитывать на эту тыловую базу и для своих военных заказов, да, на белорусские предприятия, и для топлива.
4: И для экономики в условиях санкций.
3: Ну, да, но здесь это менее критично, потому что таких каналов обхода санкций у России немало. А вот поставлять нефть нефть и нефтепродукты, вернее, в европейскую часть России, когда несколько ее НПЗ одновременно горят. А вот это полезно, иметь два белорусских больших НПЗ, которые снабжают и не подвержены украинским атакам. То же самое с разными военными предприятиями, и то же самое с полигонами, и то же самое с авиабазами, в случае чего довольно быстро можно перебросить российскую военную технику прямо вот в немедленном приближении и к северу Украины, и к восточному флангу НАТО. Это очень полезный плацдарм для России. Если мы моделируем включение Беларуси в войну, и учитывая, насколько ужесточилась позиция Киева, мы понимаем, что сдерживания не будет. Вот те 500 целей, о которых говорит украинский командующий беспилотными войсками, и другие угрозы, они реализуются. У Киева не будет сдерживающих его факторов. Почему не поразить все, что может поразить в Беларуси, учитывая близость, учитывая относительную незащищенность Беларуси, уж точно по сравнению там с Москвой. Да, почему бы на месте Украины в таком случае просто не вычистить эту территорию от военных целей? А это для России, насколько это оправдывает, во-первых, включение Беларуси в войну, это большой вопрос, пусть на него военные тактики отвечают, но это уж точно не то, к чему стремится Лукашенко, да, и безусловно, это будет для него не усилением его позиции в любом смысле, да, потому что потом, чтобы защищаться от атак, ему придется приглашать больше российских войск, российское ПВО, скорее всего, российские самолеты, чтобы защищаться от того, что Украина будет по нем бить. Затем это, значит, это усилит его зависимость от Москвы. Затем это подорвет его, собственно, армию, да, белорусские военные объекты будут под ударом, и это прямой, можно сказать, такой кинетический вред для военных возможностей, военного потенциала такого, этого режима. А в таких режимах вот эта вот проекция силы и ощущение того, что мы всех побеждаем и мы неуязвимы, она очень важна с точки зрения внутренней политики. Поэтому проигранные войны или военные поражения для таких режимов часто оканчиваются потерей власти. Именно потому, что магия теряется. Ты прекращаешь выглядеть как такой непобедимый человек, которому все под силу. Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы быть, если даже не говорить про личные угрозы безопасности, то есть дрон в резиденцию, да, но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал, тот, который даже есть. А кто захочет ввязываться в такую войну, для меня, то есть загадка. Я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает асимметрию, которая сложилась, насколько Украина сильнее, и он прекрасно понимает, что раз Россия даже себя полноценно защитить не может, то непонятно, чем Беларусь себя защитит. Поэтому, когда он, может быть, мы об этом еще ты планировал поговорить, но как бы переходя на тему того, что он сказал по поводу Зеленского, он сказал...
4: Владимир Александрович Андреев сказал.
3: Ну да, но он там несколько допустил таких выпадов, что накурился, укололся.
4: Угу.
3: Вот, но что он сказал главное, что если что, мы сразу будем отвечать типа так, что война примет совсем другой характер.
4: Имею в виду ядерное оружие, скорее
3: всего. Либо да, либо, как он говорит, у нас есть одна цель прямо недалеко от нас, и мы вот ее точно знаем, скорее всего, намекая на там, правительство в Киеве, правительственный квартал.
4: Банковый, что ли?
3: Ну да, типа сразу по центру.
4: Угу.
3: Ему нечем ответить, кроме как максимальными страшилками. Вот у нас есть ядерное оружие, у нас вот есть наши полонезы и искандеры, мы будем ими сразу бить в сердце вот этой гидры украинской.
4: Угу.
3: А почему так человек говорит? Потому что он понимает, что ему нечем защититься, кроме этого, кроме угроз от дронов и ракет украинских. И поэтому, понимая свою уязвимость, я думаю, он точно не заинтересован в таких сценариях, и нигде здесь усиление его бы не произошло. Это, я не знаю, прав ли Кит Келлок в своей оценке, что это был бы конец. Не обязательно это означает конец режима. Можно так обыграть и войну, и даже неудачный конец в ней, что это сплотит какую-то часть элит вокруг тебя. Особенно, если ты подашь это как самооборону, да, нас напали. Но риск того, что посыпется и военный, и, соответственно, репрессивный, и, соответственно, государственный аппарат, эти риски вырастают в таком случае. Конечно, я думаю, что Лукашенко хочет, знаешь, эту русскую рулетку играть, как оно обернется. Да? Война — это время настолько большой непредсказуемости для такого режима, что даже если абстрагироваться от каких-то гуманитарных аспектов и потери экономического ресурса и так далее, то политически это реально лотерея.
2: Алене, а уже Лукашенко сапраўды не может сказать Путину «не». И с чем раз таки отказ может сутыкнуться наша краина? Протягивая Артем Шрайбман.
3: Вопрос, каким образом включиться в войну, потому что я не уверен, что у Беларуси самостоятельно остались какие-то ниши, в которых она может дать добавленную стоимость России, включаясь в войну. Белорусские войска, это не слишком отличается от северокорейского контингента в смысле полезности в этой войне. То есть пушечное мясо на какое-то время. К войне беспилотниками они не

0: не сможет возразить.
1: Нет, я думаю, он будет какое-то время возражать, там, сопротивляться. В таком случае Путин, наверное, начнет закручивать какие-то экономические гайки, как происходит сейчас с Арменией. Просто я до сих пор... Вот, я в 22-м году мог понять смысл этого упражнения. Прямо сейчас я даже не понимаю военный смысл этого для Путина. Ну, кинет Лукашенко, даже если всю свою армию в бой, там, на Черников. Ну, пройдут они 3 километра в этом лесу, пока их не остановят те же самые дроны. Что принципиально от этого изменилось для России и для ее возможностей? Отвлекли они там часть украинской армии на несколько недель? Окей, возможно. Продвинулись еще на 2 деревни в Донбассе. Вместо этого вы получили выжженную землю с военно-политической точки зрения в Беларуси. Поэтому тут реально многое в твоем вопросе зависит от того, какой формат вовлечения ты подразумеваешь. Может ли Путин сойти с ума и приказать все это делать Лукашенко? Наверное, может. И может как-то заставить выкрутить ему руки и так далее. Но это сейчас выглядит еще более абсурдным, чем 3-4 года назад. Это просто бесполезное действие. Да? Хоть, если бы они были хотя бы полезны, я уже молчу там про издержки политические и военные. А так они действительно, эти солдаты, которых можно белорусских вовлечь, они мало полезны. Территория белорусская намного полезнее, чем участие там, не знаю, сколько дней или недели, но продлится белорусская армия.
2: Вы слухали политичного аналитика Артема Шрайбмана, який поразважал про то, как могут развиваться подеи, коли Беларусь примусять уступить в войну.
3: Далее у программы «Евразум».
2: Чому Ватикан не особливо рупится про белорусских политвязнев?
4: Народ не голодный, має де працевать, чого еще хотеть?
3: Сустренимся после новин шоу-бизу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Ніва з 23 вересня 1973 года. У гості до сусідів, перон номер 3. Людей мноства. Я волоку два чемодани, жонка дітей. Пот лється з другою, вось і не пройдеш. Кругом клунки де сумки, хто на озери в Августов, а хто у нашим керунку. Білосток, Вільнюс. Гэтага ми якраз шукали. Повідомляють, що перші два вагони їдуть тільки у Гродно, значиться у БССР. Туди і нам треба. Натовп кинувся у двери, жонка за деток, детки за татку, татка за чемодани. Крехчем премся і улезти не можем. Стиск, писк і толкотня один раз другого. Бідні проводники вагонов розгублено водять туди-сюди очима. Поспробуй тут злічить пасажирів. Гетим уже не витлумачиш, що культура приходить з заходу. А ми, як у той казці, мамка за деток, детки за татку, а татка за чемодани, наперли мацьей, де разом з іншими і улезли. Неразбериха, стою на одной нозе, да и тая чужая. Вагон набиты битком, не пройти, не пролезти. Кто сопе знатуги, а кто лая целый свет, да еще в околицу. Грук-стук, поднялася подножка, зачинились от звери, проводница уластными грудьми баронить с доступу у вагонную крепость. Мест нема, оставшимся на перроне мают дочапить два додатковые вагоны. Расшпиляю каунер кашули. Проводница примає команду. Гэты багаж туды, а той сюды. Высядайте там, а высям. Не поспели озернуться, а кругом уже просторно. Уложили клунки. Кожны пасажир на свое место. Выявилася нават махчымасць принять еще 10 спадарожников. Усе поспускали в очи, соромятся один другого. Личать, здаецца, оборванные гузики, потираюць намятые баки, потоптаные ноги. Мы едем. Проводница с холодным компрессом на лобе прилегла на хвилинку в своем купе. А человечаные пассажиры пропануюць ей на перабой порошки от болю головы. Усё раптом робится культурным. Стук-перастук, культурненько постукваюць колёсы тягника. Добрый день, до побачення. Культурно витаются и развитваются польские и советские пограничники и тамажники. Яны на диво верать пэўна и у культуру пассажиров, бо багажа амаль не пераглядаюць. Нёман, таточка, Нёман, кричить мой молодший. Ага, ён самы, усе замітусіліся, заскрипела, зарипела, припинився тягнік. Мамка за деток, детки за татку, татка за чемодани, приехали у Гродно, написав Ларс. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я уже старейшая девчина, мне 39 годов, працую на фабрице. У минулом годе познайомилася я с геником. И он за меня молодше на 10 годов. И он мне признался, что женатый и мае двое детей, але с семьей не живе и мае намер взять с жонкой развод. Говорил, что жонка с детьми живе на вёсце, а он працуе в городе. Часто до меня приходил, а потом и поселился у меня, бо я маю властную кватеру и живу одна. Коли пришел до меня жить, обяцал, что будет стараться як найхучей взять развод. Я ему что раз об этом припоминала, и уже так живем больше як год, а денег за разводу не мае. А в опошний час почав что раз вырываться с дому, мотивуючи тим ці іншими потребами, а вось уже другий місяць не приходить до хати зусім. Я довідалася, що живе он з нейкою давой, нават ведаю де. Я уже однойчі намерилася туди пойти і зробить гэтай жанчині авантуру. Але подумала, перш напишу до тебе, серцейка, каб ти мне пораїла, ці гэта буде добра і як вернуть геніка. Ліда з С. Адказ серцейка. Ліда, калі генік не захоча з тобою жити, дык ти його ніяким способом до гэтага не примусиш. А авантура, якую ти намервалася зробити гэтай жанчыне, дык тільки себе осмешиш. Калі ён покинув жонку і дзяцей, тим больш може кинуть і тебе. З тобою же його нічого не зв'язує. Это ти повинна быць узяць под увагу, калі тільки з ім познайомілася і даведалася, що має сям'ю. Відаць, гэта такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
4: Сказка. Малы сан. Мне.

У той самый день, что и узгаданный Пол Самсон, 4 червня 1953-го народился Джимми Маккаллок, шотландский музыка и автор песень, больше за все ведомый у якости гитариста и бас-гитариста гурта Пола Маккартни «Wings» с 1974 до 1977 года. Записал с этим гуртом один альбом «Red Rose Speedway», який вышел у першиню под шильдой «Пол Маккартни and the Wings». Пропоную послухать «My Love», первый американский чарт-топер «Wings».

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 червеня 1961-го народился Эл Дебарш, американский спевак, удельник семейного гурта Дебарш. Гэтая команда наибольш вядомая по хитам 80-х с мягким урбанистичным гучанием. Их самая популярная песня «Rhythm of the Night» у 85-м годе досягнула первого места у ритм-блюзовым и адалт-шартах Билборда и третьего места у Билборд Хот 100, а одноименный альбом стал платиновым.

бойцы. Да и шли, сказал им маршал, дожили. По восьмым плаче будет плач девятый. Еще вам долго плакать на земле. По восьмым плаче будет плач девятый. Еще вам долго плакать на земле.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.